Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-FS-77-80-301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Твой город. Твое радио. Прикамье. 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Начинается с вами шоу. Доброе утро, друзья. 31 августа. На календаре лето оставляет нам теплое воспоминание. А новый день, этот самый понедельник, новые возможности. С пожеланиями, чтобы все складывалось удачно, делай громче с вами шоу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Ну что, как дела, как просыпается, как провели эти самые выходные, летние, последние, давай заходи, пиши, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, я там в видеоформате уже поздоровался еще полчаса назад, группа утреннего шоу в ВК, называется Соль Ля Ми Шоу, заходи, также с удовольствием читаю сообщение, которое пишет через официальную группу радиостанции во ВКонтакте, Радио Соль ФМ называется эта самая группа. Степногорск начинает утреннюю традиционную нашу перекличку, Андрей желает всем доброго понедельничка, всем, на улице ни облачко и холодина, хорошо, что я работаю этажом ниже, и мне никуда выходить не нужно. В Степногорске, друзья, плюс 3 градуса в настоящую минуту. Днем сегодня 15 ожидается, переменная облачность. Это холодина разве? Нет, в Перми потеплее. 6 градусов в машине, когда я ехал, у меня температура на улице, термометр показывал. А вот сейчас сижу в студии, сижу в достаточно теплой толстовке и понимаю, что руки-то мерзнуть начинают. И неплохо бы, может быть, сходить на склад, принести обогреватель. Вот правда, правда, немножко лень. Сегодня еще и праздник лени, мы про это будем говорить с вами, да. Ну, может быть, все-таки я войду в этот самый режим, то есть меня подморозит так, что, ну, не сегодня, может быть, завтра этот обогреватель здесь рядом со мной появится. Да, пора доставать. Сейчас пока отопление централизованно не дадут, надо пользоваться обогревателем будет. 15 градусов в Мариэл, друзья, доброе утро. Уверенные такие 15 ожидаются сегодня днем. Нина, привет, я тоже всем желаю хорошего дня. По народному календарю тут Нина нам сообщает, сегодня флор и лавр, это лошадиный праздник. Лошади, да. И го-го, конники. На Руси на флора и лавра не допускалось привлекать лошадей к работе. С самого утра их обхаживали, чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Поэтому, если есть у вас лошадка, если есть коник, сегодня не-не, работать нельзя. Хотя мне кажется, что сейчас лошади уже, по сути, и не работают. Они априори те самые животные, которые особо почитаемые и, конечно, за ними ухаживают их владельцы. Ну, или владельцы, может, не ухаживают, но есть люди, которые у этих владельцев ухаживают за лошадями. Ну, в общем, сегодня горбушку соленую лошади своей подайте, пожалуйста, лошадь вместе с вами порадуется. Так, Нина выкладывает нам дорогу. Дорогу дальнюю через лес. Такая интересная утренняя фотография. Так, друзья, все на зарядку.
0: На зарядку!

Продолжается утренняя перекличка. Доброе утро, Лена, привет. Да, пишет Лена, лето почти ушло, а я бегу за ним, стараюсь вставать пораньше, чтобы день удлинить и подольше ничего не делать. С последним, правда, сложнее. Слушайте, вот день удлинить ради того, чтобы ничего не делать, это, наверное, очень-очень хорошо, но вот заботы, надо как-то, может быть, сесть, успокоиться, посмотреть, а времени на это нет, да. Пермь, привет, Сережа, Зося, Анюта. Передает в эту самую минуту. Всем желает хорошего настроения наш Сергей. Спасибо, Сережа, огромное. Нытва на связи. Холодина, пишет Татьяна. Татьяна, доброе утро. Да, ну чего тут уже. Как бы август решил нам в конце вот такую свинью, что ли, подложить в виде холодной погоды. Ну, для тех, кто был на улице в эти самые выходные, понятно, что и дождики шли достаточно уверенно, и было реально-реально прохладно, как-то так, да. Так, далее, друзья, заходите, пишите. Тут у Нины информация, чем она занималась в выходные дни. А Нина занималась закрутками. Вот, кстати, за этим делом жарко бывает на самом деле. Готовила кабачки цукини, перец сладкий, перец горький. Рецепт, пожалуйста, закрутки точно так же можно посмотреть в группе утреннего шоу во ВКонтакте, Сурми Шоу называется группа. Заходите, пишите, друзья, с удовольствием читаю все ваши сообщения и комментарии, которые вы присылаете в эту секунду. Сейчас вот из официальной группы радиостанции смотрю, тут тоже уже с утра. Хотя вполне себе возможно, что это было и выходные. Иной раз в официальной... Так. Ну да, да. Это Людинова на связи. Это Тамара передает привет своему любимому мужу Денису и сыночкам Кириллу и Максиму. И вот это сообщение было передано, друзья мои... 3 часа назад, получается. 3 часа, да. Привет огромный Денису, Кириллу и Максиму.

0: Часовой. На связи Станислав. Привет всем. Всех благ желает в эту минуту и отличного понедельника. Трудимся, ребятки, не филоним, не грустим. Правильно, правильно. Вот с таким настроем и надо входить в осень, надо входить в эту самую новую рабочую неделю. Ну и лету сказать уже пока, потому что продолжаем трудиться. Так, Красновишерск, привет. Дубео пишет. Капец, Дубео пишет, Толя. Сейчас кофе пойду пить, потом печку топить. Вот. Это еще один шаг к тому, чтобы я пошел на склад за обогревателем. Если уж у Ольги печка сегодня с утра запланирована, то надо уж 100% сходить. Он пыльный, наверное, еще. Надо как-то почистить его, чтобы, знаете, когда достаешь со склада обогреватель, это же начинает такой запах определенный быть в эту самую минуту. Так, в Красновишерске 5 градусов, уверенная 5 со знаком плюс, облачно с прояснениями, без осадков. Ну и не так и разогреется сегодня, до 9 градусов тепла, это вот максимум, который будет показан. Поэтому, друзья, да, одевайтесь теплее, не простывайте. А то я вот работал в субботу, турслет проводил, я был тепло одетый, а чувствую, что что-то начинает горло немножко прихватывать. Сейчас осень придется со всеми своими этими развлекухами, в том числе и когда горло болеть начинает.
1: Однажды в России.
0: Однажды в России россиянам объяснили, нужен ли намордник маленькой собаки в такси. Друзья мои. Так вот, с завтрашнего дня, с 1 сентября, начинает действовать новое правило провоза багажа, ручной клади и животных в наземном общественном транспорте. И эксперты в беседе с порталом «Автовзгляд» рассказали, нужен ли при перевозке в такси намордник для маленькой собаки. Вообще, маленькие собаки, у них же маленькие такие носики, и у них, соответственно, должны какие-то быть свои маленькие намордники. В издании обратили внимание на то, что пункт 80 правил говорит о поводке, наморднике и подстилке для собак, а для мелких домашних животных предусматривается контейнер. Но повезете какого-нибудь своего дождевого червя, будьте любезны в контейнере перевозить. Соответствующая формулировка трактуется экспертами по-разному. Эксперт Борислав Храмченко считает, что данная норма не содержит исключений в зависимости от породы, размера или веса собаки. Это значит, что она распространяется на всех собак без исключения, включая собак мелких пород. Мелких, да. Ну, некоторые собаки меньше кошки бывают. Мы с такими уже сталкивались, да. При этом эксперт Елена Ермохина утверждает, что если собака перевозится не в переноске, а непосредственно в салоне автомобиля, требования к поводку, наморднику и подстилке сохраняются. Но это вовсе не значит, что на маленькую собаку нужно одновременно надевать на поводок и намордник, если она находится в соответствующей переноске. Ну, то есть, если у вас пёсель в переноске, соответственно, намордника не нужно. А если вы его вот держите на руках, она у вас бывает замерзла такая бедная, вся трясет. Я просто видел таких собак. Они в тепле-то трясутся. Вот таким надо еще и намордник надевать. Как бы они не хотели оставаться без намордника. Автор материала также отмечает, что практика применения нового приказа пока только складывается, и до поездки стоит проверять, как в конкретных службах такси описывается перевозка маленькой собачки. В издании добавили, что без однозначного разъяснения намордник, поводок и подстилка исключат спор уже у автомобиля. Поэтому имейте в виду. А подстилка еще должна быть. Это какая-то санитарная вот эта простынка, пеленочка, да, которую в магазине продают. Или, знаете, чтобы собака на сене была, как в произведении. Не, ну, сенца с собой взял в такси и комментирую, что, ну, это не сено. Я тут мусор вам не развожу. Это подстилка.

0: Сахалин на связи. Ксюша, доброе утро. На Сахалине 31 августа удалось, пишет Ксения, плюс 25. На море легкий бриз, красота. Ехайте сюда.
1: Соль опрос.
0: Хорошая тема, да, куда-нибудь в сторону Южно-Сахалинска двинуть на самый большой остров России. Мне кажется, круто. 25 градусов, на море легкий бриз, да, на Сахалине. Там же недалеко от вас, в 2000 километрах, Дальневосточный форум собирается быть с 1 по 4, насколько я знаю. Можно приятное с полезным совместить. А Владимир Владимирович у нас, по-моему, сегодня в Киргизию, в Бишкек отправляется. Там саммит ШОС ожидается. Как-то так. Все разъезжают. Начало сентября, да, Сахалин, как прекрасно звучит. Друзья, мы сегодня с вами будем про лень говорить. Сегодня праздник лени, и я думаю, что эту тему надо подхватить, что называется. И вот я хотел спросить вас именно по этому поводу, что, а вам что лень, да? Заходите в группу ВКонтакте, пожалуйста, с Олями Шоу, да? Назовите вещь, которую вы сознательно уже откладываете, месяц откладываете. Год откладываете. Ну ладно, неделю откладываете, да? И по этому поводу ни капли вины не испытываете. Потому что, ну и бог с ним, да? Почему именно ее? Пишите, пожалуйста, канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. Найти очень просто. Прямо там, где канал, вбиваете Эдуард Кузнецов. И, соответственно, там сейчас я в видеоформате задам этот вопрос. Ну и группа во ВКонтакте. Пожалуйста, тоже пишите. Приложение во ВКонтакте работает. А вот с компьютерной версии опять 25. Опять вот у меня не прогружается эта самая лента. Но я, если что, из телефона почитаю.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соля-Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соль-Ми Шоу продолжается, друзья. Всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Заходи, пиши, как дела, как настроение. Мой канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Соля-Ми Шоу. Также читаю сообщения из официальной группы радиостанции. Мы тут... Не, мы не скучаем, потому что лето уходит. Потому что мы знаем, что у природы нет плохой погоды. И бывает немножко грустно, реально. Потому что заканчиваются каникулы у ребят. Но это как бы... Ребята с тревогой смотрят на школьные годы. Чудесно, да? А родители даже по этому поводу некую ностальгию испытывают. Поэтому, друзья, мы в таком спокойном режиме проводим это самое лето. Юля все выходные собирала грибы. Счастливо, довольна, судя по смайликам, которые отправляют в эту самую минуту. Я прямо сейчас разглядываю рыжички, друзья мои. Рядом еловые веточки. Вот народ проводит эти самые дни. Ну и, конечно, самый красивый гриб мухомор сфотографирован. Просто мимо таких красавцев обычно не проходят. Понятно, что мухоморы нам есть не стоит. Это как бы для животных, мне дед говорил, надо их оставлять, да? Но мимо такой красоты пройти невозможно. Ее надо обязательно сфотографировать. Охота формате. Яна, привет, Чусовское городское поселение. 4 градуса сейчас, днем сегодня 8-9. Местами солнечно. Какими такими местами? Местами солнечно, на Сахалине, например. Так. Ну и утренний рассвет от Яны. Спасибо, спасибо огромное. Чусовой, привет. Давайте, друзья, просыпаться и дарить друг другу хорошее настроение. Мы про лень.
0: Соль-опрос.
1: Назовите одну вещь, которую вы сознательно откладываете уже месяц там или...

0: год и не испытываете ни капли вины, почему именно ее откладываете. Я год назад, друзья мои, купил новые светильники. Хотел поменять светильники в студии, хотел поменять светильники в моем кабинете, который рядом находится. Такая мое основное рабочее место. Понятно, что в студии я тут в эфир выхожу, мое основное рабочее место. И вот уже, это было в октябре прошлого года, я помню до сих пор. Цена такая хорошая, 550 рублей за светильник. Была еще. Сейчас, наверное, уже там за 1000 с лишним, соответственно. И я вот уже год они у меня вот на складе лежат, соответственно. Не, ну пока эти светят старые, вот когда уж совсем лампы загибаться будут, тогда, наверное, я встану и эти самые светильники замонтирую, что называется. А пока вот светит и светит вроде как бы хорошо, да. Может быть, даже соберусь где-то лампу поменять. Ну, наверное, если я все-таки соберусь лампу поменять, то я уже это сделаю вместе со светильником. Вот, вот так вот. И мне тоже что-то бывает лень. Андрей, уже полтора года, пишет наш Андрей, откладываю покупку второй машины. Год откладываю покупку земельного участка. Полгода откладываю покупку квартиры. И уже две недели откладываю покупку стройматериалов для ремонта своей ванны. Но мебель для ванны уже купил. Стоит теперь место. Место теперь занимает. Главное, чтобы оно, знаешь, Андрей, не год тут стояло просто-напросто. Тут вот реально, когда ты другому делаешь, когда у тебя там график, когда у тебя четкие планы исполнения, ты понимаешь, что тебе нужно сдать объект вовремя, тогда ты начинаешь что-то делать и суетиться. А когда ты делаешь для себя, если это тебя как бы немного не парит, да, ну да. Ну вот как в моем случае. Ну, стоят светильники, год уже стоят, соответственно, ждут, когда руки до них дойдут. А вот руки пока, значит, и не доходят. И вот в этот момент ты понимаешь, да, да, действительно. Так, друзья, заходите, пишите. Что вы сознательно откладываете? Месяц, год, полгода, неделю?
1: Лето в ритме города. Это...

0: У нас Светлана из Часового задается вопросом про бензин осенью. Доброе утро, всех поздравляет Свет с последним летним денечком. У нас в Чусовом для автомобилистов не очень недоброе утро. Бензина нет на всех заправках, пишет Светлана. Лысева, откликнитесь, может, у вас есть бензин? Ну, там не так далеко ехать, на самом деле, от Чусового до Лысева. Может, к вам можно за бензином заглянуть, нет? Ну, и в Чусовом реально такая ситуация прям складывается. Не, грустная реально ситуация с бензином. Я вот недели полторы назад заправился, я понимаю, что на этой неделе мне снова надо будет куда-то ехать, и очередь тут рядом со мной на Лукойле в пятницу была, ну, я не знаю, там часа два с половиной можно было потерять на этой самой заправке. Я мимо нее каждое утро просто проезжаю и по нолям. Вот опять в пятницу, видимо, выдоили всю заправку, и, соответственно, все. Все как-то так, да. Может, осень привезет нам его, спрашивает Светлана. Может быть, осень не привезет, но, скорее всего, привезет бензовоз. Вот в чем дело. Так, друзья, заходите, мы еще про лень с вами тут общаемся, разговариваем. Что вам лень? Назовите одну вещь, которую вы сознательно откладываете уже там месяц или год и не испытываете ни капли вины. Почитаю обязательно. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу, ВК Соль Мишоу, официальная группа радиостанции Радио Соль ФМ во ВКонтакте.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Ну что там, последний день лета, друзья. Гороскоп. Овны. День отлично подходит для самообразования. Тельцы, вам повезет в любви, причем в любви с первого взгляда. Близнецы. Любые ваши инициативы будут подхвачены окружающими на лету. Раки. Откровенность поможет решить любые вопросы. В вашу пользу. Львы. Как только почувствуете усталость, сразу выбегайте на свежий воздух. Девы. Берегитесь магазинов и распродаж, иначе произойдет захламление вашей квартиры в первую очередь. Весы. Дело, на котором вы поставили крест, начнет приносить плоды. Скорпионы, счастье само попросится к вам в руки, пустите его. Стрельцы, нетерпение может стать вашим главным врагом. Сегодня, Козероги, день прекрасен для розыгрышей и сюрпризов. Водолеи, понадейтесь на друзей, они вас поддержат. Рыбы, все идет по плану, не прекращайте это движение. Давите на газ!

0: Салют, шоу продолжается, друзья, лайфхаки прямо сейчас. Ну и одно сообщение от Светланы про то, что лень мы сегодня. Про то, как лень заняла место и не встает.
1: Лайфхак.
0: Мое место, да. Светлана пишет, я еще со временем яблочного спаса хочу испечь яблочный пирог. А что у нас уже 2 недели прошло, да? Со времен яблочного спаса. Утром, думаю, приду с работы и сделаю. А вечером? Так есть же печенье. Потом. Лень – великая сила. Вот так. Светлана, да, лень – великая сила. Так, друзья, я продолжаю в лайфхаках рассказывать историю по поводу базовых правил, как выяснять отношения в паре, ничего при этом не испортив. Мы с вами в пятницу закончили разговор на том, что в одном разговоре нужно решать одну проблему, не пытаться вывалить на партнера вообще все там, что накипело за время, пока вы вместе, а просто вот на раз – одна проблема, надо ее решить сейчас. А еще, друзья, в таких разговорах надо внимательно выслушивать и слушать. Это особенно важно в случаях, когда вы, когда не вы решили выяснить отношения с партнером, а он с вами. Постарайтесь не уходить в оборону, не оправдываться, не перебивать, а просто слушать, что от вас требуется. Это может быть непросто, потому что эмоции захлестывают, но иначе не избежать эскалации конфликта, как говорят новостники. Про конфликты, которые порой возникают, да? А вам нужно решить эту проблему и не превратить вашу ссору в затяжное сражение. Поэтому умейте слушать, внимательно слушать. И тогда все у вас будет получаться. И вот эти небольшие ссоры будут очень быстро заканчиваться.
1: Соль FM. Погода.
2: 31 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 14 градусов, вечером до 7.
1: Реклама на Соль FM. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-830-893-93-2012-2015. ОГРН-102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбираете машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. С начала этого года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело 51 проверку предприятий, торгующих упакованной водой. Всего инспекторы проверили свыше 5200 единиц продукции. Более чем в 60% выявлены нарушения обязательных требований. По итогам проверок составлено 180 протоколов об административных правонарушениях. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям Прикамья сверять легальность покупки через мобильное приложение «Честный знак». Вертолет санавиации за 8 месяцев этого года выполнил 144 вылета и перевез 327 человек. Во время каждого вылета на борту находилась медицинская бригада. Врачи не только сопровождали пациентов, но и оказывали всю необходимую медпомощь в пути. В составе бригады были реаниматологи, хирурги, неонатологи и другие специалисты. Одним из пациентов стал мужчина с тяжелыми ожогами из Соликамска. С 28 августа по 13 сентября около 6000 обходчиков, членов избирательных комиссий, начнут свою работу в Прикамье. Их задача – проинформировать жителей о датах выборов, кандидатах и партиях и уточнить данные для голосования на дому без ведения агитации. Узнать обходчиков можно будет по жилеткам и бейсболкам с логотипом единого дня голосования в цветах российского флага. Также они будут иметь при себе удостоверение УИК. Напомним, голосование в этом году будет трехдневным и пройдет с 18 по 20 сентября. В нашем крае начало сентября будет теплым. По данным Пермского гидрометцентра, средняя дневная температура в начале месяца прогнозируется в районе плюс 18. При этом вероятность продолжительных периодов теплой погоды, как было в прошлые годы, невысокая. В целом сентябрь ожидается близким к климатической норме по температуре и осадкам. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. Видный город. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Александр Мишков, второй час программы. Друзья, всем доброе утро понедельника. Желаю я в воздухе. У нас с вами аромат уходящего лета. И пусть 31 августа подарит нам что-нибудь особенное. Делай громче, Александр Мишков.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу, друзья, с удовольствием читаю все ваши приветы, поздравления, как провели эти самые выходные, новости, давайте заходите, пишите, еще раз, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, заходите, подписывайтесь, если еще не подписаны, группа утреннего шоу в ВК называется Солями шоу, также читаю комментарии из официальной группы радиостанции. Мы сегодня обсуждаем вопрос, что вам лень? Лень, ну, может быть, даже не в том смысле, вот Нина мне пишет в Максе, не до лени. Не, может быть и не до лени, но есть какие-то вещи, которые вы не сделали, они у вас в отложках стоят, то есть отложенные какие-то вещи. Мы же вот про это сейчас говорим. Не про то, что мы лень вот сделать что-то, встать с кровати в эту самую минуту, а вот как у меня. Ну, потому что вот стоят светильники, и можно поменять, да и старые вроде еще пока работают, хотя новые вот уже куплены. Или как у Андрея, да, который работает, не покладая рук, делает ремонты другим, а вот до себя пока вот руки еще не дошли, чтобы вот собраться и это что-то сделать. Мы вот про это, про какие-то вещи, которые ну просто откладываешь на завтра. Заходите, пишите с удовольствием еще раз. Кудымкар вот на связи. Здрасте, доброе утро. Настя, привет, тоже отправляет в эту самую минуту. Кудымкар, доброго вам утра. Не замерзайте там. Да, новости.
1: Однажды в России.
0: Вот если у вас арбуз в холодильнике лежит, знайте, больше 3 дней он там лежать не должен. Россиян предупредили, что срок хранения арбузов зависит от того, целый он или нет. Эксперты, в частности Ксения Кузнецова, в беседе с газетой «Ру» рассказала, что срок хранения арбуза зависит от одного главного фактора. Целый он или уже разрезанный. От чего непосредственно зависит и продолжительность безопасного хранения и меры предосторожности по поводу этой самой истории. Собеседница издания обратила внимание на то, что при отсутствии повреждений целый арбуз может храниться в холодильнике до 2-3 недель. То есть, если вы... Мне кажется, что он и вне холодильника может храниться, нет? На балконе, например, где-нибудь, или там в сенях. Хорошее слово, да? Оптимальным местом для хранения спикер назвала отделение для овощей или нижнюю полку. Она подчеркнула, что до хранения арбуза важно не мыть, поскольку влага ускоряет порчу. К тому же важно не допускать повреждения корки. По словам Кузнецовой, перед употреблением арбуз нужно тщательно вымыть с щеткой, да? Учитывая, что на поверхности могут быть загрязнения, которые при разрезании попадут на мякоть. Как заметил эксперт, после нарушения целостности корки мякоть становится уязвимой для микроорганизмов. Спикер предупредила, что разрезанный арбуз нужно незамедлительно убрать в холодильник и хранить при температуре от 2 до 4 градусов по Цельсию в течение 24-48 часов, плотно закрыв срез пищевой пленкой. То есть не просто бросить в холодильник арбуз, а еще и замотать пленкой. Кузнецова добавила, что максимально допустимый срок такого хранения до 3 суток. Но вкус и текстура с каждым днем ухудшаются, имейте в виду. Поэтому как вот разломили на две половины, раскусили, что называется, арбуз, так в эту минуту, в общем, и надо его съедать. Имейте это в виду. Ну и не более 3 суток, а то мало ли чего. Так, Новосибирск, давайте, доброе утро. 10:07 в Новосибе. Там спасатели позавчера вытащили кота из радиатора. А в Новосибирске тоже холодно? Новосибирск, если слушаете, напишите, пожалуйста, а то кошка уже в батарею залазит. Утром 30 августа, точнее, даже не позавчера, а вчера, утром 30 августа сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска получили нестандартный вызов. Домашний кот застрял в радиаторе отопления и не может освободить оттуда свою лапу. Металлическая конструкция очень крепко зажала конечность животного, этого, поэтому спасателям пришлось действовать аккуратно. Резко тянуть кота было нельзя. Лапа оторвется. Ну, травма была бы, понятно, что я тут утрирую. Травма была бы у кошечки. Поэтому специалисты постепенно решили освобождать котейку. По миллиметру надламывая секции радиатора. Работа заняла несколько минут, и в итоге питомцу удалось достать из металлической ловушки целым и невредимым. Понятно, что кот на нервах весь, перенес сильнейший стресс. Хозяин осмотрел питомца, помог ему успокоиться, после чего тот отправился к себе в укрытие. Интересно, где? Под диваном? Ну и понятно, что тут специалисты напоминают новосибирцам, что оперативная дежурная смена работает в круглосуточном режиме и всегда готовы прийти на выручку не только людям, но и попавшим в беду домашним любимцам. Какие молодцы эти самые специалисты!

0: Соль опрос.
1: Теме дня, друзья мои, что вы откладываете, что вам лень? Мы сегодня общаемся вот на эту тему, заходите, пишите. Так, в моем канале Макс Нина тут продолжает комментарий, почему ей не до лени комментирует. Летний день год кормят, ну с этим невозможно согласиться, но поэтому первоочередные какие-то задачи поставлены на то, чтобы все это дело собрать, приготовить, закрутки, заготовочки сделать и отправить на стеллажи, да, для того, чтобы потом спокойно наслаждаться этой самой едой, это одно. Но какие-то необязательные вещи, это ведь отложенные, они 100% стоят, отложенные, да? Так, Ольга пишет, уже почти год откладываю ремонт на кухне. Вот. Потолок надо заштукатурить, но все никак руки не доходят, получается. Вот у Оли такая вот история. Просто, потолок и потолок, он еще и в таком виде поживет просто-напросто, да? Как-то так. Привет, Оса, доброе утро. Анна на связи. Уже несколько лет Анна откладывает увольнение с работы. Ага. Вот это тоже бывает, что лень уйти. Даже устроилась на вторую работу, чтобы постепенно привыкнуть к этой мысли. Но нет, все, говорит, никак не уйду. Вот. Ну, видимо, и не получается. Работа-работанька держит в эту самую минуту нашу Анну. Друзья, заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу, ВК Солями Шоу.

0: курсе.
1: Сегодня в рубрике «В курсе» будем с вами оценивать, друзья, свой реальный уровень достатка. Я буду тут сейчас вам рассказывать про признаки богатства и бедности, которые помогут сравнить ваши доходы с уровнем жизни во всем мире. Если интересно, давайте будем внимать. Итак, признаки того, что вы богаче, чем вы думаете. Мы привыкли, что богатство — это дорогая машина, просторная квартира, брендовые вещи и счет с несколькими нулями. Но что, если сравнивать себя не с соседями или коллегами, а с человечеством в целом? Вы удивитесь, узнав, сколько людей вы уже обошли. И спойлер от меня, речь идет о миллионах и даже миллиардах человек. Начнем с образования. Вы получили образование. Если вы прямо сейчас как раз-таки размышляете на эту тему, глядя на экран своего смартфона или слушая меня в умной колонке, друзья, то вы уже обошли сотни миллионов людей на планете. И это не шутка. Глобальный уровень грамотности взрослого населения планеты сегодня составляет около 88%. Это значит, что каждый восьмой взрослый человек на Земле, а это более 739 миллионов человек, физически не способен прочесть вывеску, инструкцию к лекарству или трудовой договор. Если же у вас есть не просто базовые навыки чтения письма, а диплом о среднеспециальном или высшем образовании, то вы автоматически оказываетесь более образованной частью человечества. Только около 24% взрослых продолжают образование после средней школы. Вот, пожалуйста, вам такая статистика в мире. Второй момент. У вас есть доступ в интернет. То, что вы читаете, опять-таки, со своего телефона, какую-то информацию слушаете сейчас через интернет-радио, еще один маркер относительно благополучной жизни. Да, мобильная связь развивается быстро, но стабильный, быстрый и доступный интернет есть далеко не везде. Около 26% населения планеты, это примерно 2 миллиарда 100 миллионов человек, до сих пор не пользовались интернетом из-за отсутствия инфраструктуры или высокой стоимости доступа. Покупка современного смартфона или ноутбука для миллиардов людей остается недостижимой мечтой, на которую могут требоваться годы работы. Еще один момент. Вы не живете в условиях крайней бедности. Порог крайней бедности, установленный Всемирным банком, составляет менее $2.15 в день. Это около 183 рублей. На эти деньги человек должен каким-то образом обеспечить себя едой и крышей над головой. Если вы сегодня уже успели купить на эту сумму стакан кофе или круассан, например, то вы богаче примерно 700 миллионов человек или 8,5% населения мира. Про воду поговорим. У вас есть доступ к чистой воде. Мы привыкли, что вода круглосуточно течет из крана, она стоит недорого и безопасно для здоровья. Но по данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, каждый четвертый человек в мире, а это около 2 миллиардов 100 миллионов людей, не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Более 100 миллионов человек до сих пор вынуждены брать питьевую воду непосредственно из открытых рек, озер и других поверхностных источников. Наличие в доме водопровода, канализации, туалета и горячего душа вовсе не данность. 40% человечества живут без этих благ цивилизации, около 20% населения мира не имеют даже рукомойника дома, чтобы помыть руки с мылом. Еще момент, друзья. Ваш доход составляет более $1000 в месяц или больше. Для жителей крупных городов это около 90 тысяч рублей могут казаться довольно скромной суммой, которой едва хватит на жизнь. Однако международная статистика распределения доходов переворачивает это представление. Согласно методологии Гакминдер, человечество делится на 4 уровня дохода. На самом высоком, в четвертом уровне, находятся люди с доходом более $32 в день, около $960 в месяц. Если вы зарабатываете чистыми от 1000 в месяц, то относитесь к самому обеспеченному миллиарду жителей новой планеты. У вас есть крыша над головой, это тоже плюс. Более 1 миллиарда человек на планете живут в трущобах, фавелах и лагерях для беженцев, зачастую без надежных стен, замков, отопления и элементарных бытовых удобств. Если ваше жилье имеет крепкие стены, надежную крышу, которая не падает и не течет, а дверь закрывается на ключ, то вы обладаете одним из главных ресурсов – безопасностью. Стабильное жилье позволяет аккумулировать силы и не тратить их на ежедневную борьбу за выживание. На следующей неделе продолжим.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соль Мишел продолжается, друзья. Я с удовольствием читаю все ваши приветы. Анастасия, здрасте, доброе утро. Верхняя Пышма просыпается. Погода испортилась, пишет Настя, похолодало. А завтра вот первый раз в первый класс. Чувствую, надо подписываться на блогеров, которые о школе рассказывают, и как не сойти с ума. Не, надо спокойно просто ко всему относиться и стараться с первого класса вместе с ребенком привыкать к новому распорядку, составлять планы, делать домашние задания, ну, чтобы втянуться в этот процесс на 11 лет обучение. Так что да, спокойно, спокойно. Все очень уверенно. Завтра будет очень волнительный и переживательный день. Но я думаю, что через неделю, две все устаканится. Тем более, что для первоклассников нынче прям какие-то особые блага. Не пытаются приучить в школе совсем по-другому, как это было раньше. Не нагружая уроками и не нагружая домашними заданиями. Чуть ли не первый год. И оценки тоже в первом классе не ставят. Это со второго начинается сразу. Со 2 сентября уже... Мне можно двойку принести себе, как-то так, да. Друзья, заходите, читаю все ваши сообщения, которые вы пишете. Ну и вот еще от Ксении комментарий по поводу сегодняшней рубрики «В курсе» про богатство. Ксюша пишет: богат не тот, кто много получает, а тот, кому хватает этих самых денег. Слушайте, ну в этом тоже что-то есть.
0: Мод дня.
1: Давайте поговорим про 100-летний возраст, друзья мои. Тут сексолог объяснила, можно ли заниматься вот этим самым любовью, да? После 100 лет оценила возможность интимной жизни у пожилых людей. Слушайте, это даже любопытно. Я вот сейчас с удовольствием вам эту самую историю поведаю и расскажу. Сексолог Адилия Валенте оценила возможность занятия сексом после 100 лет. Это она сделала в эфире программы «Медиадиа Нациас» на телеканале «Эль Трес». На передачу пригласили 92-летнюю жительницу Аргентины. Она призналась, что, несмотря на свой почтенный возраст, обожает делать это вместе со своим мужем. По ее словам, нужно наслаждаться жизнью, иначе она пройдет мимо. Это она говорит: в 92, ребята, в 92. Сексолога попросили прокомментировать слова женщины, и она сказала, что это может казаться странным или необычным, но именно так мы и должны подходить к жизни. Нам это может показаться странным или необычным, но все чаще можно увидеть пожилых людей, живущих таким образом. Потому что можно заниматься сексом до самого последнего момента жизни. Ничто не ограничит этого, если желание есть, отметила эксперт. Слушайте, вот всем бы пожелать бы, чтобы желание в 92 было, друзья. Валенте добавила, что у нее есть клиент, которой 103 года. Даже в таком возрасте у нее есть интимная жизнь. Однако специалист подчеркнула, что в преклонном возрасте нужно учитывать различные нюансы при ведении этой самой половой жизни. В частности, учитывать наличие хронических заболеваний и прием лекарственных препаратов. Ну вот. Да, друзья мои, имейте в виду, что после 100 это тоже есть.
0: Это... Радио Соляной столицы.

0: как обычно, в понедельник, друзья, в это время у нас с вами игра под названием «Чих-пых». Играем мы в официальной группе радиостанции, она называется «Радио Соль ФМ». Там нужно найти паровоз. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. И вот в этом самом месте, где паровоз, а ты чувствуешь себя явно Анной Карениной, потому что сидишь на рельсах. Паровоз смотрит прямо на тебя. Так вот, в этом самом месте, друзья мои, нужно и написать правильное количество чихов и правильное количество пыхов, которые сейчас у нас в прямом эфире произнесет Алиса, да? Надо посчитать и высказать свои предположения. Только обязательно не надо там 8-10 писать, а пишите че хотя бы, чтобы мы знали, что это чихи. Че столько-то, п столько-то, или не, полностью чихов столько, пыхов столько, чихов столько, пыхов столько. Алиса, давай!
1: Чих-чих-чих-чих, пых-пых, чих-чих-чих, пых-чих-чих-чих, пых-пых-чих.
0: Красота! Сейчас еще разочек.
1: Чих-чих-чих-чих, пых-пых, чих-чих-чих, пых-чих-чих-чих, пых-пых-чих.
2: Нам 10 лет.

0: Чих-пых.
1: Чих-чих-чих-чих-пых-пых. Чих-чих-чих-пых. Чих-чих-чих-пых-пых-чих.
2: Так, друзья мои, ну что, давайте будем подводить итоги. У нас есть победитель сегодняшней нашей битвы чихов и пыхов. Ну, есть любопытное предположение, что количество чихов и пыхов было сегодня одинаковым, по 10, но если прислушаться, то чихов, конечно, гораздо больше, в разы больше этих самых чихов прозвучало у нас в эфире. И здесь есть варианты и чихов 8, пыхов 7, и чихов 10, пыхов 5, чуть посчиталось, и Мария, и Ольга чихов 10, пыхов 7 насчитала. Есть те, кто правильно ответил, и первый правильно ответил, друзья, у нас была Светлана, которая абсолютно четко и точно насчитала 11 чихов и 5 пыхов. Вот это правильный ответ. Именно столько сегодня Алиса для вас чихала и пыхала. Светлана, мои поздравления. Напишите мне, пожалуйста, как мы поступим с деньгами.
0: Лайфхак.
2: А я пока поведаю еще одно базовое правило, как выяснять отношения в паре и ничего при этом не испортить. Сегодня уже в первом часе рассказывал о том, что надо внимательно слушать, если на вас вдруг начинает наезжать ваша вторая половинка. Да, это может быть непросто, потому что эмоции захлестывают, но это способ избежать эскалации конфликта и решить проблему, какая у вас есть. А еще, друзья, в этих самых отношениях нельзя манипулировать. Когда кто-то слышит о манипуляторах и абьюзерах, скорее всего, думает: все такие, а я не такой. На деле любой человек иногда манипулирует и может быть по-настоящему жестоким к своему партнеру, потому что знает, где его слабые места и как его ранить побольнее в случае чего. И чаще всего это происходит неосознанно. Не то, что кто-то потирает ручонки и хихикает с мыслью: ох, как я сейчас буду тобой манипулировать. Вот. А вот чтобы не допустить такого поведения, придется следить за собой и вовремя пресекать ненужные реакции. Поэтому это еще один такой совет, как выяснять отношения в правильном, стабильном ритме для того, чтобы уж до конца не рассориться. Да, вот как-то так. У нас с вами опрос по-большому в следующем часе. Друзья мои, не пропустите.
0: Соль FM. Погода.
3: 31 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 14 градусов, вечером до 7.
0: Реклама на Соль-ФМ.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand, выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
11: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
12: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их остались.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Жителям Пермского края рассылают ссылки на сайты, которые внешне напоминают портал госуслуги. После перехода пользователю показывают фальшивую анимацию взлома личного кабинета и загрузки паспортных данных, электронной подписи и справки 2 НДФЛ. Поддельные сообщения приходят по электронной почте, в СМС и мессенджерах. Выдать их можно по ошибкам в адресах сайтов, например, использованию домена .com вместо .ru или лишних букв в названии госуслуги. Таким образом, мошенники пытаются напугать человека и убедить его, что персональные данные уже украдены. Затем они могут потребовать срочно связаться с ними, назвав код из СМС или выполнить другие действия. Жители просят не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей и не сообщать коды из СМС. Будьте бдительны. Министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин представил доклад о положении семей с детьми по итогам прошлого года. Число многодетных семей превысило 40 тысяч, прирост за год составил 2700. Сегодня каждый третий ребенок в регионе рождается в многодетной семье. Ключевым инструментом адресной помощи остается социальный контракт. По словам министра, соцконтракт подразумевает не просто предоставление пособия, а комплексное сопровождение семьи, помощь в трудоустройстве, психологическую и юридическую поддержку. В 2025 году заключено 5200 таких соглашений. Это на 31% больше, чем годом ранее, на общую сумму 883 миллиона рублей. Число малоимущих семей с детьми сократилось почти вдвое, с 17 700 до 10 600. В службу занятости обратились 1093 родителя, из них трудоустроены 672 человека. Еще 141 человек прошел профессиональное обучение. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Время шоу, 3 часа программы, друзья, 31 августа. У нас сегодня с вами понедельник. Лето машет нам рукой, говорит пока-пока. Ну, а мы, в общем, с вами на этой неделе вступаем в осень. С хорошим настроением вступаем, можно сказать. Заходите, пишите, как дела. С удовольствием все читаем.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Друзья мои, пусть утро будет добрым и хорошим. Всем желаю отличного дня. Еще раз просыпаемся, пишем, как чего. Про лень сегодня разговаривали. Вот я еще от Леонида не прочитал комментарий, который он в моем канале Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов написал. Сейчас прочитаю обязательно. О, Леонида! Целый год права не меняются. Целый год пишет Леня, хочу поменять права на авто. Но нет времени и лень. Привык уже без автомобиля, а в наше время и вообще без него хорошо. Да? Не надо про бензин думать, да? Не лень, правда, собрать электровелик и гонять без прав. Электровелик — это прекрасно. Леня, доброе утро. Приморская, Ахтарск, квест Фермалео. Привет огромный. Друзья, мне в этом части надо будет чуть раньше уйти, поэтому вот 30 минут у нас с вами на большой опрос, соответственно, и на ваши привет, поздравления успевайте это сделать. Ну и у нас уже такая школьная сегодня тема. Зайдите, проголосуйте. Группа утреннего шоу в ВК Солями Шоу. Также голосование идет в ВК в основной группе радиостанции Радио Соль ФМ. И мы давайте про самый скучный школьный предмет, который вам тогда в школе казался скучным, а теперь вот он пригодился. И я предлагаю вам следующие варианты для голосования. Математика. Ну, без нее даже скидку в магазине не посчитаешь. Русский язык, потому что теперь стыдно писать с ошибками. Физика, чтобы понимать, почему чайник шумит и как не ударить током себя и кота рядом находящегося. История, чтобы не теряться в мемах про раньше было лучше. Физкультура, друзья мои, в качестве варианта, потому что сейчас пройти 5000 шагов — это уже достижение. И или вы вообще не один предмет. Все были скучными, до сих пор в школе смысла никакого не видите. В общем, такой опрос. Зайдите, проголосуйте еще раз, какой школьный предмет казался вам самым скучным, а потом вот так случилось, что в жизни вся эта история вам пригодилась. Еще раз, группа утреннего шоу ВК и Солим Шоу, группа Радио Соль ФМ. Ну и давайте какую-нибудь новость возьмем для интереса.
1: Однажды в России.
0: Однажды в России женщина, продавая квартиру, заранее расписала план возврата. Живо дело Долиной, живо, друзья мои. Дело было в Подмосковье. Продавец и покупатель дома намерены вернуть жилье. Еще один в Москве разгорается имущественный конфликт. Мужчина 3 года искал жилье в столице и наконец решил приобрести квартиру у 76-летней женщины. Во время обсуждения сделки пенсионерка заверила его, что продает недвижимость... Да, простите, ради покупки дома в Подмосковье. И действительно совершила покупку дома. Однако через месяц после оформления документа начались проблемы, сообщает телеграм-канал «База». Да. Пожилая женщина была задержана в банке при попытке снять со счета больше 10 миллионов рублей. Это остаток средств от продажи квартиры и покупки дома. Пенсионерка написала заявление в полицию, утверждая, что продавала квартиру под влиянием. Под влиянием. На следующий день аналогичное заявление подала бывшая владельца дома в Подмосковье. Пенсионерка оказалась между двух исков, пытаясь вернуть проданную квартиру. Она одновременно стремилась сохранить приобретенный дом. Больше всех в этой ситуации пострадал новый владелец квартиры. После сделки он вскрыл квартиру и во время описи имущества нашел тетрадь, в которой пожилая женщина подробно описывала план возврата проданного жилья. В ходе разбирательства также выяснилось, что ранее пенсионерка уже пыталась снять со своих счетов крупные суммы на подозрительные цели. И вот теперь суду предстоит установить дееспособность этой самой пожилой женщины на момент совершения сделки. Я так понимаю, что вот после этой истории с делом Долиной очень рискованно сейчас, друзья мои, продавать квартиру, да, потому что могут возникнуть абсолютно разные обстоятельства, в том числе говорят, что банкротство теперь тоже является такой вот фишечкой для того, чтобы в этой самой квартире остаться. Там очень много всяких юридических камней, поэтому, приобретая недвижимость, будьте крайне внимательны, читайте все эти договоры, и пусть вам там помогают в этих вопросах юристы, чтобы после этого не остаться, что называется, у разбитого чистого корыта. Вот, вот такая новость вам. И еще одна по поводу всяких мошеннических схем. Ну, Антон тоже у нас тут в новостях эту тему поднимал несколько минут назад.

ритме города, в ритме края. Живи со вкусом, живи со вкусом.

0: Вопрос по-большому.
1: Ну что, друзья, давайте успеем проголосовать. 20 минут у нас с вами на все про все. В общем, в этом часе мы тут определяемся, какой школьный предмет казался вам самым скучным, а теперь вот пригодился. Можно вместе с комментариями. Математика в качестве варианта здесь предлагается мной, но без нее реально даже скидку в магазине не посчитаешь. Такое понимание правильного экономического шага. И, может быть, потом с возрастом, конечно, когда ты сметы составляешь, эта математика тебе все равно нужна, даже с экселевскими таблицами. Русский язык, потому что, ну, стыдно писать с ошибками, действительно. Но скукота-то какая! Вот эти ваши деепричастные обороты, все, вот это все. Физика, чтобы понимать, почему чайник шумит и как там не ударить током себя и кота, например. История. О, да, очень скучный предмет в школе. Хотя мне вот история всегда нравилась, была симпатична. И, в общем, я считаю, что я достаточно хорошо знаю историю нашей страны, да. Могу там повспоминать всех от Рюриковичей, начиная, заканчивая по последними нашими царями, фактически. Не только царями, да. Физкультура, ну, вот раньше было как-то не то, а сейчас приходится, потому что с возрастом надо как-то держать себя в форме. Ну, или вообще вы не видите до сих пор смысла в каких-то этих самых школьных предметах. Друзья, зайдите, нажмите на кнопку, очень любопытно распределяются уже голоса. Я вот тоже сейчас нажал, проголосовал. Зайдите, сделайте это вы. Большой опрос. Группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу, группа Радио Соль ФМ. Стена в компьютерном варианте не работает, но, ну, по крайней мере, у меня опять какие-то там проблемы. Но вот я с телефона сейчас прочитал, во-первых, для вас эти варианты ответа и проголосовал. Как у вас там со скукой в школе? Что было самым скучным предметом?
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Вопрос по-большому.
1: Мы тут, друзья, с вами про скучные школьные предметы общаемся, разговариваем в нашем вопросе по-большому. Я предложил выбрать тот самый школьный предмет, который казался вам самым скучным в школе, а теперь вот пригодился. И тут и математика, и история, и физика фигурирует, и, в общем, физкультура. Или вообще вы не видите в школьных предметах смысла до сих пор ни в одном формате. Ну, и вот Оля про математику пишет. Я, кстати, тоже за математику проголосовал в данном случае. Для меня математика, особенно геометрия, была очень... в школе утомительно. И самое интересное, что женщина, ну, не женщина, учительница, ну, понятно, учительница женщина. Учительница, которая у нас была по математике, она составляла расписание, друзья мои. То есть это была ее основная функция. И она для того, чтобы, видимо, набрать себе больше часов всевозможных, ну, и получить больше зарплаты, она просто в те моменты, когда были какие-то пропуски уроков, ну, знаете, учителя некоторые болеют, например, там не приходят, и ребят нас отпускали, да, там, история не будет, историк заболел. А здесь нам вместо истории в этом случае просто ставили математику. И эти дополнительные часы математики, их могли бы 2, там, 4 в неделю. Самое интересное, что она просто давала нам самостоятельно какие-то работы и уходила. Нормально, да? Ну, возможно, заработать денег просто на том, что появляются окна у ребят, соответственно, вот вам, держите математику. И Оля тоже, говорит, за математику, в школе всегда была твердая тройка, а сейчас эта тройка очень помогает. Да, вот как-то так, да. Спасибо, друзья, голосование продолжается. Давайте, у нас с вами 10 минут еще есть, после этого я с вами попрощаюсь.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Утро. Так, друзья, ну что, давайте будем подводить итоги нашего сегодняшнего голосования. И я уже на этом попрощаюсь. Чуть раньше мне сегодня нужно убежать. Вот, соответственно, пожелаю вам хорошего понедельника и покину эту самую студию. Математика у нас вот, по итогу-то так и получается, что достаточно скучный предмет в школе, а все равно нет-нет, ты с этой математикой сталкиваешься там в формате цифр, которые тебя окружают иной раз в магазине, или там скидку посчитать, или какие-то еще такие вещи, смету составить. Расчеты, они все равно нужны. Но на каком-то базовом уровне понятно, что интегралы, они вряд ли кому в жизни. Не, есть, наверное, такие люди, которые и с интегралами имеют дело, да? Но в моем окружении таких вот нет. На втором месте у нас русский язык, который сыграл свою роль уже 100% в жизни, пригодился у некоторых 25%. Ну и физика, 25%. Физика, та самая физика. Чтобы понимать, что вот это так происходит, что эти явления вот в таком формате. Все, друзья, прощаюсь. Желаю всем отличного понедельника. Давайте завершать это лето модно, хорошо и получая от жизни удовольствие. Завтра будем встречать эту самую осень. В Сталинной студии был Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК «Соль ля ми шоу». До встречи. Завтра, как обычно, в 5 по Москве, в 7 по Уралу. Пока.
1: Хит за хитом.

0: Соль FM. Погода.
1: 31 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 14 градусов, вечером до 7.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
7: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» – выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
2: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Краевое управление Роспотребнадзора в первом полугодии проверило 573 предприятия, работающих в сфере общественного питания. В 418 объектах были выявлены нарушения. 35 кафе по результатам проверки были приостановлены. Чаще всего в заведениях общепита не соблюдались условия хранения и сроки годности продуктов. Сами объекты не были оборудованы исправными сетями водоснабжения. Отсутствовали технологические документы на продукцию. Во время приготовления блюд не соблюдались технологии. А готовые блюда и кулинарные изделия не соответствовали требованиям технических регламентов. Количество преступлений, совершенных в России с использованием IT-технологий, с января по июль этого года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. В частности, на 19,5% снизилось количество дистанционных краж, а преступлений в сфере компьютерной информации на 41%. На минувшей неделе депутаты ЗАГС Собрания Пермского края поддержали законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Инициатива, внесенная губернатором Дмитрием Махониным, призвана привести местное законодательство в соответствие с новыми федеральными правилами. Согласно федеральному закону, вступающему в силу с октября этого года, регионы получат право вводить полный запрет на продажу вейпов в период с марта 2027 по март 2032 года. В связи с этим краевые власти планируют смягчить остальные ограничения, наоборот, табачной продукции, оставив строго меру только для вейпов. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Сегодня отличный день для деловых переговоров, встреч с влиятельными людьми, которых вы хотели бы видеть своими союзниками. Вы на многих произведете хорошее впечатление, так говорят звезды. Вероятные знакомства, которые получат романтическое продолжение. Первая половина дня пройдет относительно спокойно. Вторая окажется более насыщенной. Не исключено, что вам нужно будет отправиться в поездку. Они сложатся удачно, подарят массу ярких впечатлений. И я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Сознание человека – та еще штука. До сих пор никто даже не приблизился к тому, чтобы хоть на 1% в нем разобраться. Мы редко задумываемся о том, почему ведем себя так или иначе. Каждый человек – индивидуальность. Однако есть у нас много общего. Порой бывает сложно объяснить, почему в конкретных ситуациях мы поступаем именно так. Сложно утверждать, что осталось хоть что-то неизведанное о тех чувствах, которые наполняют собой каждый день. Я постараюсь вас удивить. О чувствах и эмоциях поговорим сегодня.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Сол-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Сол-ФМ в Google Play. Сол-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Соль FM. Погода.
1: 31 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 14 градусов, вечером до 7.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. На минувшей неделе депутаты ЗАГС Собрания приняли в первом чтении законопроект о смягчении условий поступления участников СВО на муниципальную службу. Для должностей высшей и главной групп требования к образованию снижаются до уровня бакалавриата. Необходимый стаж работы также сокращается с 4 лет до 3 или 2 лет в зависимости от уровня должности. В нашем крае в первом полугодии на 4% снизился оборот общественного питания и составил 37,6 миллиарда рублей. По данным Пермстата, оборот розничной торговли за этот же период, напротив, увеличился более чем на 6,5%. Оборот розничной торговли сложился в сумме 553,5 миллиарда рублей. Заболеваемость и смертность от социально значимых болезней в Пермском крае показывают устойчивое снижение. Такие данные привела министр здравоохранения края Анастасия Крутень. За 5 лет с 2020 по 2025 годы коэффициент смертности от болезней системы кровообращения снизился на 25,5%. Летальность при остром нарушении мозгового кровообращения сократилась на 37%, при остром коронарном синдроме на 37,5%. Лекарственными препаратами обеспечены 22,5 тысячи пациентов. Заболеваемость туберкулезом с 2022 года снизилась почти на 14%. Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией сократилась более чем на 6%. Смертность от злокачественных новообразований за 5 лет снизилась на 10,5%. Выявляемость на ранних стадиях выросла на 6%. В кабинетах раннего выявления в 2025 году осмотрено 433 тысячи человек, выявлено около 18 тысяч предопухолевых состояний и 293 впервые диагностированных онкозаболевания. В регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи, где зафиксировано свыше 70 тысяч посещений и проведено 13 тысяч курсов противоопухолевой терапии. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Исследование, проведенное Колумбийским университетом, показало, что люди, которые доверяют своей интуиции или внутреннему чутью, более точны при прогнозировании исхода ситуации. Они давали произвольные предсказания, такие как исход спортивного матча или победителя музыкального шоу. Люди, которые оттачивали свою интуицию, набрали гораздо больше баллов, чем остальные. Такое явление называется эффектом эмоционального оракула.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: хиты на любимой волне.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта, что прикоснулись.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Когда рождается ребенок, то он видит мир совсем не так, как мы. Новорожденные видят его черно-белым, еще к тому же перевернутым. Дело в том, что наша сетчатка глаза воспринимает мир именно так.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август, от дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот, до осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами «За баранкой» Александр Карпов, здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же разводы остаются после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются. И, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайшие выходные.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно. А точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 31 августа на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Днем до 14 градусов, вечером до 7.
0: Реклама на Соль FM.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранты клиент забежал к нам на
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-01-67-59-03-800-393-23 от 25.12.2020. ОГРН 102-500-92-62-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
10: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С начала этого года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело 51 проверку предприятий, торгующих упакованной водой. Всего инспекторы проверили свыше 5200 единиц продукции. Более чем в 60% выявлены нарушения обязательных требований. По итогам проверок составлено 180 протоколов об административных правонарушениях. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям Прикамья сверять легальность покупки через мобильное приложение «Честный знак». Вертолет санавиации за 8 месяцев этого года выполнил 144 вылета и перевез 327 человек. Во время каждого вылета на борту находилась медицинская бригада. Врачи не только сопровождали пациентов, но и оказывали всю необходимую медпомощь в пути. В составе бригады были реаниматологи, хирурги, неонатологи и другие специалисты. Одним из пациентов стал мужчина с тяжелыми ожогами из Соликамска. С 28 августа по 13 сентября около 6 тысяч обходчиков, членов избирательных комиссий, начнут свою работу в Прикамье. Их задача – проинформировать жителей о датах выборов, кандидатах и партиях и уточнить данные для голосования на дому без ведения агитации. Узнать обходчиков можно будет по жилеткам и бейсболкам с логотипом единого дня голосования в цветах российского флага. Также они будут иметь при себе удостоверение УИК. Напомним, голосование в этом году будет трехдневным и пройдет с 18 по 20 сентября. В нашем крае начало сентября будет теплым. По данным Пермского гидрометцентра, средняя дневная температура в начале месяца прогнозируется в районе плюс 18. При этом вероятность продолжительных периодов теплой погоды, как было в прошлые годы, невысокая. В целом сентябрь ожидается близким к климатической норме по температуре и осадкам. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Наша способность чувствовать вкус еды и напитков меняется, когда мы летим в самолете на большой высоте. Во время полета на самолете люди хуже чувствуют сладкий и соленый вкус, а вот восприимчивость к горькому, кислому и пряному не снижается. Поэтому все сладкие и соленые блюда в самолетах содержат в себе гораздо больше сахара и соли. Происходит это из-за нескольких факторов. Первый – это давление в самолете. Второй – уровень влажности. Третий – вибрация и звук от двигателей. Поэтому повара и технологи, которые занимаются разработкой рецептов блюд для авиакомпаний, всегда берут в расчет все эти факторы.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: На весе. Восприятие температуры тоже является особым видом чувств, который очень важен для выживания. К особым чувствам тоже можно отнести врожденное чувство времени, механизм работы которого не до конца понятен ученым.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Существует очень необычный, интересный психический феномен, который называется синестезия. Люди с этим свойством при раздражении одного органа чувств могут испытывать ощущения, вызываемые другим. Человек смотрит на цифры, напечатанные черным цветом на белой бумаге, но при этом видит стойкие синие, красные, пятерки, единицы и зеленые четверки, белые двойки и так далее. При другом типе синестезии человек, слыша определенные звуки, чувствует те или иные физические ощущения на коже, например, щекотку или прикосновение холодного, хотя его никто не трогает.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в Экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
10: Выбор «Лэнд». Выгода Ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Жителям Пермского края рассылают ссылки на сайты, которые внешне напоминают портал госуслуги. После перехода пользователю показывают фальшивую анимацию взлома личного кабинета и загрузки паспортных данных, электронной подписи и справки 2 НДФЛ. Поддельные сообщения приходят по электронной почте, в СМС и мессенджерах. Выдать их можно по ошибкам в адресах сайтов, например, использованию домена .com вместо .ru или лишних букв в названии госуслуги. Таким образом, мошенники пытаются напугать человека и убедить его, что персональные данные уже украдены. Затем они могут потребовать срочно связаться с ними, назвав код из СМС или выполнить другие действия. Жителей просят не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей и не сообщать коды из СМС. Будьте бдительны. Министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин представил доклад о положении семей с детьми по итогам прошлого года. Число многодетных семей превысило 40 тысяч, прирост за год составил 2700. Сегодня каждый третий ребенок в регионе рождается в многодетной семье. Ключевым инструментом адресной помощи остается социальный контракт. По словам министра, соцконтракт подразумевает не просто предоставление пособия, а комплексное сопровождение семьи, помощь в трудоустройстве, психологическую и юридическую поддержку. В 2025 году заключено 5200 таких соглашений. Это на 31% больше, чем годом ранее, на общую сумму 883 миллиона рублей. Число малоимущих семей с детьми сократилось почти вдвое, с 17 700 до 10 600. В службу занятости обратились 1093 родителя, из них трудоустроены 672 человека. Еще 141 человек прошел профессиональное обучение. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной и не очень полезной, но от этого не менее интересной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про чувства и эмоции рассказываю сегодня. Все, что вы едите и пьете, может повлиять на ваше настроение. Известно, что шоколад, рыба и чай повышают уровень счастья. Веганы сообщают, что они чувствуют себя намного счастливее в своей жизни в целом, когда живут без мяса и молочных продуктов, по сравнению с тем, когда они ели продукты животного происхождения и обработанные пищевые продукты.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Если мы хотим произвести на кого-то хорошее впечатление, то у нас в запасе всего 4 минуты, чтобы сделать это. Считается, что гораздо большее впечатление на потенциального партнера производит язык тела, звук голоса и темп речи, нежели смысл сказанного. Исследования показывают, что у влюбленных людей сердечные сокращения становятся синхронизированы в течение 3 минут после пристального взгляда друг другу в глаза. Ученые доказали, что когда человек влюблен, то его организм вырабатывает несколько химических веществ, которые усиливают деятельность 12 областей мозга, в то же время заставляя нас испытывать эйфорию.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие из нас с детства слышали: «Не читай в темноте, ослепнешь». Но врачи говорят, что это преувеличение. Чтение при плохом свете просто заставляет глаза сильнее напрягаться, но не разрушает их. Если зрение и падает, то виноваты в этом вовсе не сумерки, а наша любовь к смартфонам, отсутствие прогулок днем и плохая наследственность. Так что важнее следить за тем, сколько времени вы проводите в телефоне, а не за яркостью лампы. Тем не менее, важно понимать, почему этот миф оказался таким живучим. Основная причина кроется в субъективных ощущениях. Когда мы читаем в полумраке, наши глаза действительно подают сигналы дискомфорта, проявляя сухость, резь, ощущение песка или быструю утомляемость. Это происходит потому, что зрачок расширяется, чтобы уловить больше света, а мышцы, отвечающие за фокусировку, вынуждены работать в режиме повышенной интенсивности. Организм сигнализирует об усталости, которую мы ошибочно принимаем за начало болезни.
0: Территория фактов.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Краевое управление Роспотребнадзора в первом полугодии проверило 573 предприятия, работающих в сфере общественного питания. В 418 объектах были выявлены нарушения. 35 кафе по результатам проверки были приостановлены. Чаще всего в заведениях общепита не соблюдались условия хранения и сроки годности продуктов. Сами объекты не были оборудованы исправными сетями водоснабжения. Отсутствовали технологические документы на продукцию. Во время приготовления блюд не соблюдались технологии. А готовые блюда и кулинарные изделия не соответствовали требованиям технических регламентов. Количество преступлений, совершенных в России с использованием IT-технологий, с января по июль этого года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. В частности, на 19,5% снизилось количество дистанционных краж, а преступлений в сфере компьютерной информации на 41%. На минувшей неделе депутаты ЗАГС Собрания Пермского края поддержали законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Инициатива, внесенная губернатором Дмитрием Махониным, призвана привести местное законодательство в соответствие с новыми федеральными правилами. Согласно федеральному закону, вступающему в силу с октября этого года, регионы получат право вводить полный запрет на продажу вейпов в период с марта 2027 по март 2032 года. В связи с этим краевые власти планируют смягчить остальные ограничения на оборот табачной продукции, оставив строгую меру только для вейпов. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Запах арахисового масла может помочь в диагностировании у человека болезни Альцгеймера. Дело в том, что при наступлении этой болезни человек начинает терять способность чувствовать некоторые запахи. Это было подтверждено учеными из Университета Флориды. В исследовании участвовало 90 человек, и ученые безошибочно смогли определить тех, кому недавно поставили диагноз Альцгеймер. Они просто давали людям с повязкой на глазах понюхать банку с арахисовым маслом. И те, кто его не почувствовали, действительно оказались больны.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Гнев – это очень естественное чувство, и он не делает вас плохими или жестокими. Если кто-то в вашей жизни заставляет вас злиться, можно выразить это. Если вы боитесь конфронтации, хороший способ решить проблему – рассказать о себе, а не указывать пальцем на другого человека. Например, вы можете сказать: «Время для меня ценно, поэтому, когда я чувствую, что мое время тратится впустую, это заставляет меня думать, что меня не уважают». Это гораздо лучше, чем говорить: «Ты всегда опаздываешь, тебе совершенно наплевать на мои чувства». Вы не можете предполагать намерения другого человека, а он не может отрицать ваши эмоции. Так что гораздо лучше просто выразить, что вы чувствуете.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Людям требуется многое, чтобы признать, когда они злятся, особенно в их близких отношениях. Люди ассоциируют гнев с насилием. Однако есть разница между гневом и агрессией. Например, гнев – это чувство, которое возникает, когда вы кипите от раздражения или несправедливости. Эмоции существуют не только в вашей голове. Слишком сильный гнев и стресс могут нанести вред телу. Высокое кровяное давление связано с жизнью, полный стрессов и злости.
0: В ритме города, в ритме края.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В Экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В Экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в Экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
4: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. На минувшей неделе депутаты ЗАГС Собрания приняли в первом чтении законопроект о смягчении условий поступления участников СВО на муниципальную службу. Для должностей высшей и главной групп требования к образованию снижаются до уровня бакалавриата. Необходимый стаж работы также сокращается с 4 лет до 3 или 2 лет в зависимости от уровня должности. В нашем крае в первом полугодии на 4% снизился оборот общественного питания и составил 37,6 миллиарда рублей. По данным Пермстата, оборот розничной торговли за этот же период, напротив, увеличился более чем на 6,5%. Оборот розничной торговли сложился в сумме 553,5 миллиарда рублей. Заболеваемость и смертность от социально значимых болезней в Пермском крае показывают устойчивое снижение. Такие данные привела министр здравоохранения края Анастасия Крутин. За 5 лет с 2020 по 2025 годы коэффициент смертности от болезней системы кровообращения снизился на 25,5%. Летальность при остром нарушении мозгового кровообращения сократилась на 37%, при остром коронарном синдроме на 37,5%. Лекарственными препаратами обеспечены 22,5 тысячи пациентов. Заболеваемость туберкулезом с 2022 года снизилась почти на 14%. Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией сократилась более чем на 6%. Смертность от злокачественных новообразований за 5 лет снизилась на 10,5%, выявляемость на ранних стадиях выросла на 6%. В кабинетах раннего выявления в 2025 году осмотрено 433 тысячи человек, выявлено около 18 тысяч предопухолевых состояний и 293 впервые диагностированных онкозаболевания. В регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи, где зафиксировано свыше 70 тысяч посещений и проведено 13 тысяч курсов противоопухолевой терапии. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 19.00 в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Многие люди проповедуют позитивное мышление и всегда стараются быть счастливыми. На самом деле иногда грустить очень полезно для психики. Гораздо лучше грустить и уметь справляться с грустью, чем загонять свои негативные эмоции поглубже. Вы когда-нибудь ложились спать с чувством грусти или беспокойства, а на следующее утро просыпались в гораздо лучшем настроении? Это потому, что когда ваш мозг переходит в фазу быстрого сна, он выделяет химические вещества, которые облегчают душевную боль от травматических переживаний.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о чувствах рассказываю сегодня. Существует такая вещь, как сенсорная депривация. Это когда каналы восприятия сенсорной информации блокируются. В таком случае другие чувства начинают работать более интенсивно и эффективно. Например, если человеку завязать глаза на продолжительное время, то он станет лучше слышать и воспринимать тактильную информацию со своей кожи. Это поможет ему лучше ориентироваться в пространстве. Стоит отметить, что долгое пребывание в состоянии сенсорной депривации может навредить человеку, особенно если это делать против его воли.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва 97.1 FM, Оса 102 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Краснодар обыграл Ростов и одержал 6-ю победу подряд в РПЛ. Итог игры 1-0. На 19-й минуте гол забил Жубал. Бразильский защитник отличился во втором матче РПЛ подряд. В субботу, 29 августа, игроку исполнилось 33 года. В концовке матча главный судья Никита Новиков назначил пенальти в ворота хозяев, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил решение об 11-метровом. В 7-м туре Краснодар сыграет на выезде с крыльями Советов 5 сентября. Ростов в этот же день примет факел. Умар Нурмагомедов проиграл Сонг Йедонгу в главном бою турнира UFC в Шанхае. 30-летний россиянин потерпел второе поражение в карьере при 20 победах. 28-летний Йедонг одержал 24-ю победу при 9 поражениях и одной ничьей. Еще один бой был признан несостоявшимся. Полузащитник «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в Роме. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, римляне ведут с «Зенитом» переговоры о трансфере. Роме предложили подписать 25-летнего бразильца. Сейчас итальянский клуб выясняет условия потенциальной сделки. Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он провел 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. Чемпион «Формулы-1» в сезоне 2025 года британец Ландо Норрис продлил контракт с Маклареном. Об этом сообщила пресс-служба команды. Новое соглашение 26-летнего гонщика рассчитано до 2030 года. Норрис выступает за Макларен с 2019. В нынешнем сезоне он набрал 159 очков и занимает 4-е место в личном зачете. Лидирует пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, у которого 242 балла. ПСЖ спасся от поражения в матче с Лилем. Итог второго тура чемпионата Франции 2-2. На 21-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил Хакан Харальдсен. Автором второго гола Лиля стал Дилан Баква. Ассистентский дубль оформил Оливье Жиру. На первой добавленной минуте Витинья забил первый гол ПСЖ, а на пятый счет сравнял Маркиньос. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов пропустил в каждом из 4 матчей сезона 2026-27. ПСЖ с 2 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1. Лиль с 4 очками находит на первой строчке. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
1: Новости спорта. Хит за хитом.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Молодые люди чувствуют себя счастливыми, когда чем-то взволнованы. Более взрослые люди способны чувствовать себя счастливыми в общем ощущении покоя. На ваши эмоции и чувства влияют окружающие люди. Если все вокруг вас грустят, вы тоже будете чувствовать грусть. Если все счастливы и взволнованы, это заразительно и делает счастливыми и других. Вот почему важно избегать токсичной среды, особенно если люди в вашем окружении агрессивны и жестоки. Интересные факты о чувствах рассказывают Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
0: Экскурс. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-25-12-2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9. Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
8: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
9: Почувствуйте три года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете три ТО в подарок. А моды «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С начала этого года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело 51 проверку предприятий, торгующих упакованной водой. Всего инспекторы проверили свыше 5200 единиц продукции. Более чем в 60% выявлены нарушения обязательных требований. По итогам проверок составлено 180 протоколов об административных правонарушениях. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям Прикамья сверять легальность покупки через мобильное приложение «Честный знак». Вертолет санавиации за 8 месяцев этого года выполнил 144 вылета и перевез 327 человек. Во время каждого вылета на борту находилась медицинская бригада. Врачи не только сопровождали пациентов, но и оказывали всю необходимую медпомощь в пути. В составе бригады были реаниматологи, хирурги, неонатологи и другие специалисты. Одним из пациентов стал мужчина с тяжелыми ожогами из Соликамска. С 28 августа по 13 сентября около 6 тысяч обходчиков, членов избирательных комиссий, начнут свою работу в Прикамье. Их задача – проинформировать жителей о датах выборов, кандидатах и партиях и уточнить данные для голосования на дому без ведения агитации. Узнать обходчиков можно будет по жилеткам и бейсболкам с логотипом единого дня голосования в цветах российского флага. Также они будут иметь при себе удостоверение УИК. Напомним, голосование в этом году будет трехдневным и пройдет с 18 по 20 сентября. В нашем крае начало сентября будет теплым. По данным Пермского гидрометцентра, средняя дневная температура в начале месяца прогнозируется в районе плюс 18. При этом вероятность продолжительных периодов теплой погоды, как было в прошлые годы, невысокая. В целом сентябрь ожидается близким к климатической норме по температуре и осадкам. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Программа по музыкальным заявкам «Соленый алло» уже начинает работать. Значит, ваши приветы, поздравления и музыкальные заявки будут звучать в прямом эфире. Пишите прямо сейчас нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm. Ваши приветы и поздравления озвучиваю я, Александр Соловьев. Поехали!
0: «Соленый алло».

Александровску. Буквально недавно мы приехали из их города, проводили там дискотеку от Радио Соль ФМ. Было здорово. Александровск с прошедшим днем рождения. Соликамску тоже отдельный привет. Уверен, что вы тоже здесь знатненько тусили. Я, кстати, обратил внимание, что в тот момент, когда Радио Соль ФМ проводили дискотеку в Александровске, там шел дождь, ливень, но танцевали люди. Это было здорово. И, однако, была в это время очень хорошая погода в Соликамске. Вот тут, да, тут ничего, как говорится, не поделаешь. Дождь тоже вносит свои коррективы, но все равно праздник он ни в коем случае не испортил. Правда? Правда. Еще раз большой привет Александровску с прошедшим днем рождения. И Соликамск, как у вас дела? Рассказывайте, пишите, отправляйте свои приветы, поздравления, признания в любви. Все прозвучит в прямом эфире. Итак, у нас сообщение прилетело от Ксении. Отправляет она поздравление для Александра. С днем рождения! Тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла, чтобы жизнь была еще прекрасней. Удача за руку вела. Поздравляем Александра с днем рождения. Попросили фамилию не уточнять, но я так понимаю, Александр уже давным-давно догадался, чье день рождения Ксения отмечает. С днем рождения, конечно же, тепла, счастья и здоровья крепкого. Далее пишет нам, где Сергей отправляет поздравление для Олега Туманова. Поздравляет с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья, удачи. И чтобы на всех вечеринках на твоих все отрывались по полной. В общем, Олегу большой привет. Я так понимаю, тоже знатный тусовщик. Но смотри, чтобы на утро голова не болела. Но день рождения нужно отметить тоже очень-очень-очень хорошо, чтобы это еще при этом запомнилось. В общем, с днем рождения поздравляем. Тоже тепла.

0: Пока тестостерон поднимает свой уровень позитива, ты же, дорогой друг, вспоминай, кто отмечает свое яркое событие, поздравляй в прямом эфире, отправляй свое сообщение в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ», в МАКС пиши или в телеграм-канал «Радио СЛФМ», обязательно озвучу твой месседж. Итак, Яна Юрьевна пишет нам, так она подписана у нас в группе ВКонтакте, поздравляю с днем рождения своего самого близкого человека на земле, мою мамочку Наталью. Моя драгоценная, я желаю тебе долгих лет жизни, крепкого здоровья, удачи и благополучия, исполнения всех желаний. Я бесконечно благодарна тебе за все, что ты для нас делаешь. И в этот день хотела бы сказать, как сильно я тебя люблю. И очень хочу, чтобы ты об этом не забывала. С днем рождения, родная, крепко целую и обнимаю тебя, твоя Яна подписалась. С днем рождения.
1: Соленый алло.

0: Продолжаем общаться, продолжаем делать сегодняшний понедельник ярче и тем более теплее. Как же холодно сейчас на улице для конца лета. Не знаю, как сейчас на данный момент, не помню, что там по погоде в Калужской и Брянской области. Можете отправить свой теплый приветик и согревать Пермский край, да? Мы потом в ответ обязательно отправим тоже теплое яркое сообщение. Итак, что у нас на эту минуту есть? Пишет нам Виктория Савинова, как раз-таки из Людиного, я так понимаю. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Дмитрию. Он приболел, пусть выздоравливает. Поставьте, пожалуйста, NU или Весну 305, что, в принципе, одно и то же. Но да, там исполнитель один, просто, наверное, музыка и коллектив разный. Но так или иначе, мне что этот проект всегда был по душе. Весну 305 я включил, поставил в ближайшее время, а скоро прозвучит.
1: Соленый алё.

Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире Радио Соль ФМ в течение этого часа. Выполняю ваши музыкальные пожелания и, конечно же, читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви и тому подобные яркие, приятные, вкусные вещи. Отправляйся нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm. Свои сообщалки — это либо в чат видеотрансляции, либо в личные сообщения группы, либо в комментариях где-нибудь у нас на нашей стене. Также для вас работает Макс и телеграм-канал Радио Соль ФМ. Пиши, не стесняйся, все обязательно озвучу. Алексей Краснов на эту минуту пишет нам: доброго дня, у нас день рождения города Оренбург. Также передаю привет своей красотуле Олесе Г. Пусть твоя вахта поскорее закончится, жду тебя, солнышко, очень сильно соскучился, целую, обнимая тебя.

И Артик, и Асти только что прозвучал в эфире радио Солифэм. Что-то, мне кажется, как будто бы Сивиль как-то немножко от проекта Артик и Асти отделяется. Ну, а почему? Потому что, не знаю. Ну, Анна Асти, может, обратно в Артик и Асти возвращается. В общем, все это где-нибудь, наверное, в новостях почитать нужно будет. Здесь я слухи никакие кидать не буду. Но предположения разные бывают у каждого, правда? Итак, у нас сейчас основа — это не наши предположения, а самые теплые слова наших слушателей радио СЛФМ в сторону своих родных и близких. Еще одно поздравление, конечно же, от Яны для ее мамы Джуз Натальи Викторовны. Поздравляю ее с днем рождения. Что же еще дополняет

родной и дорогой человек, источник тепла и уюта. Спасибо за твою бесконечную любовь, за заботу, за мудрые советы и за то, что всегда понимаешь и поддерживаешь. Значит, мы тут немножко посоветовались. Я спросил, сколько исполняется, но у именинницы, конечно же, нельзя мне спрашивать, правда? Наталья, большой привет отправляем. Так вот, молодежные, говорят, слушают, и ну и того времени тоже можно что-то такое включить. Так вот, учитывая наши современные реалии, я решил это все вместе совместить в одно единое. Это будет Kanye West и та самая песня от Юры Шатунова. Думаю, что уже догадались, что за трек. Салют!

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: У нас с вами остается около 3 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Пишите прямо сейчас, и уже ровно через 3 минуты будут звучать все самые важные слова, что оставите у нас в группе ВКонтакте, в Максе или в телеграм-канале Радио Салифан.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алле завершается. Читаю последние сообщения на сегодня. Иван Кожурин отправляет большой привет всем слушателям радио с ЛФМ. Отдельный привет Вере. Я тебя очень сильно целую, люблю и крепко обнимаю. Ты моя прелесть. Иван подписал. Далее Александр пишет нам. Огромный привет сыну Перцеву Никите. Скажите ему, что мы все его очень любим и ждем. Даже пес Зефир. Огромный привет ему отправляем. На этом все. Я с вами прощаюсь. С вами было очень круто, интересно, здорово. Поэтому завтра тоже услышимся в 16:00 по пермскому времени. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль FM.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Выбор «Лэнд». Выгода Ленд, Джей Ленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джей Ленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джей Ленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джей Ленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Жителям Пермского края рассылают ссылки на сайты, которые внешне напоминают портал госуслуги. После перехода пользователю показывают фальшивую анимацию взлома личного кабинета и загрузки паспортных данных, электронной подписи и справки 2 НДФЛ. Поддельные сообщения приходят по электронной почте, в СМС и мессенджерах. Выдать их можно по ошибкам в адресах сайтов, например, использованию домена .com вместо .ru или лишних букв в названии госуслуги. Таким образом, мошенники пытаются напугать человека и убедить его, что персональные данные уже украдены. Затем они могут потребовать срочно связаться с ними, назвав код из СМС или выполнить другие действия. Жители просят не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей и не сообщать коды из СМС. Будьте бдительны. Министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин представил доклад о положении семей с детьми по итогам прошлого года. Число многодетных семей превысило 40 тысяч, прирост за год составил 2700. Сегодня каждый третий ребенок в регионе рождается в многодетной семье. Ключевым инструментом адресной помощи остается социальный контракт. По словам министра, соцконтракт подразумевает не просто предоставление пособия, а комплексное сопровождение семьи, помощь в трудоустройстве, психологическую и юридическую поддержку. В 2025 году заключено 5200 таких соглашений. Это на 31% больше, чем годом ранее, на общую сумму 883 миллиона рублей. Число малоимущих семей с детьми сократилось почти вдвое, с 17 700 до 10 600. В службу занятости обратились 1093 родителя, из них трудоустроены 672 человека. Еще 141 человек прошел профессиональное обучение. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 6 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой? На Теннет. За урожаем на дачу? На Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
9: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Весь город на одной волне.

0: самое соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Краевое управление Роспотребнадзора в первом полугодии проверило 573 предприятия, работающих в сфере общественного питания. В 418 объектах были выявлены нарушения. 35 кафе по результатам проверки были приостановлены. Чаще всего в заведениях общепита не соблюдались условия хранения и сроки годности продуктов. Сами объекты не были оборудованы исправными сетями водоснабжения. Отсутствовали технологические документы на продукцию. Во время приготовления блюд не соблюдались технологии. А готовые блюда и кулинарные изделия не соответствовали требованиям технических регламентов. Количество преступлений, совершенных в России с использованием IT-технологий, с января по июль этого года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. В частности, на 19,5% снизилось количество дистанционных краж, а преступлений в сфере компьютерной информации на 41%. На минувшей неделе депутаты ЗАГС Собрания Пермского края поддержали законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Инициатива, внесенная губернатором Дмитрием Махониным, призвана привести местное законодательство в соответствие с новыми федеральными правилами. Согласно федеральному закону, вступающему в силу с октября этого года, регионы получат право вводить полный запрет на продажу вейпов в период с марта 2027 по март 2032 года. В связи с этим краевые власти планируют смягчить остальные ограничения, наоборот, табачной продукции, оставив строго меру только для вейпов. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Скоро осень, за окнами август, от дождя потемнели кусты, ну как в песне поется, да? Но нам с вами не до песен, хлопот не в проворот, до осени рукой подать, а у нас еще машина не готова. С вами «За баранкой» Александр Карпов, здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Причем самой главной ошибкой будет ожидание, пока, что называется, заморосит и полетит листва. Действовать необходимо прямо сейчас. Холода и дожди обязательно придут, поэтому первоочередно проверьте свои щетки стеклоочистителей. Без них осенью никак. Дорога часто покрывается грязью, которая вместе с дождем попадает к вам на лобовое стекло. Щетки стеклоочистителей не всегда справляются с этими загрязнениями. Чистота переднего стекла – это прежде всего вопрос безопасности, и в дождливую погоду это критически важно. Идеально, если дворники убирают грязь сразу, с первого движения. Если же развод остается после третьего или четвертого прохода, щетки под замену. Делать это нужно парой, чтобы обзор оставался одинаковым и четким по всей площади стекла. Световой день осенью становится короче, надеюсь, вы это уже заметили, поэтому стоит заранее проверить свои фары. Плохую погоду, ну, скажем так, слабенькое освещение грозит серьезными последствиями. Даже если лампа еще и горит, но светит тускло, лучше заменить ее как можно скорее, самостоятельно или в сервисе. При этом важно, чтобы оптика не ослепляла встречных водителей. Не забывайте про задние фонари, они тоже нужны, чтобы вас видели еще и другие участники движения. Также стоит убедиться, что противотуманки рабочие и настроены правильно. Если же перебраться вовнутрь нашего автомобиля, то микроклимат тоже не менее важная штука. В данном случае резиновые уплотнители на дверях со временем портятся, пересыхают, деформируются или трескаются. И, соответственно, по осени и зиме теплый воздух улетучивается черт знает куда. Перед началом осени очень полезно осмотреть их. Это вполне себе легко сделать визуально. Если заметили повреждения, лучше заменить уплотнители. Снять старые, поставить новые, в общем-то, несложно. Вполне себе можно справиться своими силами в ближайшие выходные.
0: Автонапоминалка.
1: До наступления настоящих морозов еще, конечно, время есть, однако заняться проверкой аккумулятора стоит уже сейчас. Даже если батарея приобретена недавно, она требует регулярного ухода. Необходимо систематически очищать корпус от грязи, контролировать состояние клемм и, если конструкция позволяет, еще и проверить уровень электролита. Примерную оценку состояния можно оценить по цвету индикаторной метки, ну если она есть у вас, конечно. А точную при помощи мультиметра. Перед началом осеннего сезона очень полезно будет подзарядить батарею от зарядного устройства. Обычно аккумулятор служит около 4-5 лет, но это в идеальных условиях. Поэтому после этого срока необходимо следить за ним особенно внимательно. Для этого стоит замерять напряжение при выключенном двигателе. Показатель должен находиться в пределах 12,6-12,7 вольт. Все показатели чуть выше или чуть ниже заставляют задуматься. Причем не просто задуматься, а срочно действовать, потому что дальше будет хуже. Также перед осенью необходимо осмотреть и кузов автомобиля, поскольку после обычных летних поездок, например, за город, на нем очень легко и нередко появляются сколы и мелкие царапины. Влага проникает в такие поврежденные участки максимально быстро, из-за чего лакокрасочное покрытие теряет свои защитные свойства и начинается коррозия. В осеннюю пору, когда после дождей сырость сохраняется по несколько дней, это особенно важно. Если вы обнаружили сколы, их вполне себе можно самостоятельно отремонтировать, используя специальные составы, которые продаются в магазинах автокосметики, а затем отполировать поверхность. Если же руки под это не заточены, не затягивайте, отправляйте в специализированный сервис. И будет вам счастье. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 6 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль FM. За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
4: Как продать? продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
3: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на молодость.
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не прошу.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. На минувшей неделе депутаты ЗАГС Собрания приняли в первом чтении законопроект о смягчении условий поступления участников СВО на муниципальную службу. Для должностей высшей и главной групп требования к образованию снижаются до уровня бакалавриата. Необходимый стаж работы также сокращается с 4 лет до 3 или 2 лет в зависимости от уровня должности. В нашем крае в первом полугодии на 4% снизился оборот общественного питания и составил 37,6 миллиарда рублей. По данным Пермстата, оборот розничной торговли за этот же период, напротив, увеличился более чем на 6,5%. Оборот розничной торговли сложился в сумме 553,5 миллиарда рублей. Заболеваемость и смертность от социально значимых болезней в Пермском крае показывают устойчивое снижение. Такие данные привела министр здравоохранения края Анастасия Крутин. За 5 лет с 2020 по 2025 годы коэффициент смертности от болезней системы кровообращения снизился на 25,5%. Летальность при остром нарушении мозгового кровообращения сократилась на 37%, при остром коронарном синдроме на 37,5%. Лекарственными препаратами обеспечены 22,5 тысячи пациентов. Заболеваемость туберкулезом с 2022 года снизилась почти на 14%. Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией сократилась более чем на 6%. Смертность от злокачественных новообразований за 5 лет снизилась на 10,5%, выявляемость на ранних стадиях выросла на 6%. В кабинетах раннего выявления в 2025 году осмотрено 433 тысячи человек, выявлено около 18 тысяч предопухолевых состояний и 293 впервые диагностированных онкозаболевания. В регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи, где зафиксировано свыше 70 тысяч посещений и проведено 13 тысяч курсов противоопухолевой терапии. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом!

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Краснодар обыграл Ростов и одержал 6-ю победу подряд в РПЛ. Итог игры 1-0. На 19-й минуте гол забил Жубал. Бразильский защитник отличился во втором матче РПЛ подряд. В субботу, 29 августа, игроку исполнилось 33 года. В концовке матча главный судья Никита Новиков.

Новиков назначил пенальти ворота хозяев, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил решение об 11-метровом. В 7-м туре Краснодар сыграет на выезде с крыльями Советов 5 сентября. Ростов в этот же день примет факел. Умар Нурмагомедов проиграл Сонг Йедонгу в главном бою турнира UFC в Шанхае. 30-летний россиянин потерпел второе поражение в карьере при 20 победах. 28-летний Йедонг одержал 24-ю победу при 9 поражениях и одной ничьей. Еще один бой был признан несостоявшимся. Полузащитник «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в Роме. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, римляне ведут с «Зенитом» переговоры о трансфере. Роме предложили подписать 25-летнего бразильца. Сейчас итальянский клуб выясняет условия потенциальной сделки. Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он провел 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года. Чемпион «Формулы-1» в сезоне 2025 года британец Ландо Норрис продлил контракт с «Маклареном». Об этом сообщила пресс-служба команды. Новое соглашение 26-летнего гонщика рассчитано до 2030 года. Норрис выступает за «Макларен» с 2019-го. В нынешнем сезоне он набрал 159 очков и занимает 4-е место в личном зачете. Лидирует пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, у которого 242 балла. ПСЖ спасся от поражения в матче с «Лилем». Итог второго тура чемпионата Франции 2-2. На 21-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил Хакан Харальдсон. Автором второго гола «Лиля» стал Дилан Баква. Ассистентский дубль оформил Оливье Жиру. На первой добавленной минуте Витинья забил первый гол ПСЖ, а на пятый счет сравнял Маркиньос. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов пропустил в каждом из 4 матчей сезона 2026-27. ПСЖ с 2 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лиль» с 4 очками находит на первой строчке. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 6 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль FM.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Выбор ленд. Выгода Ленд, Джей Ленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джей Ленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джей Ленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джей Ленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
5: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль ФМ.

0: сколько буду еще.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. С начала этого года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело 51 проверку предприятий, торгующих упакованной водой. Всего инспекторы проверили свыше 5200 единиц продукции. Более чем в 60% выявлены нарушения обязательных требований. По итогам проверок составлено 180 протоколов об административных правонарушениях. В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям Прикамья сверять легальность покупки через мобильное приложение «Честный знак». Вертолет санавиации за 8 месяцев этого года выполнил 144 вылета и перевез 327 человек. Во время каждого вылета на борту находилась медицинская бригада. Врачи не только сопровождали пациентов, но и оказывали всю необходимую медпомощь в пути. В составе бригады были реаниматологи, хирурги, неонатологи и другие специалисты. Одним из пациентов стал мужчина с тяжелыми ожогами из Соликамска. С 28 августа по 13 сентября около 6 тысяч обходчиков, членов избирательных комиссий, начнут свою работу в Прикамье. Их задача – проинформировать жителей о датах выборов, кандидатах и партиях и уточнить данные для голосования на дому без ведения агитации. Узнать обходчиков можно будет по жилеткам и бейсболкам с логотипом единого дня голосования в цветах российского флага. Также они будут иметь при себе удостоверение УИК. Напомним, голосование в этом году будет трехдневным и пройдет с 18 по 20 сентября. В нашем крае начало сентября будет теплым. По данным Пермского гидрометцентра, средняя дневная температура в начале месяца прогнозируется в районе плюс 18. При этом вероятность продолжительных периодов теплой погоды, как было в прошлые годы, невысокая. В целом сентябрь ожидается близким к климатической норме по температуре и осадкам. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие из нас с детства слышали: «Не читай в темноте, ослепнешь». Но врачи говорят, что это преувеличение. Чтение при плохом свете просто заставляет глаза сильнее напрягаться, но не разрушает их. Если зрение и падает, то виноваты в этом вовсе не сумерки, а наша любовь к смартфонам, отсутствие прогулок днем и плохая наследственность. Так что важнее следить за тем, сколько времени вы проводите в телефоне, а не за яркостью лампы. Тем не менее, важно понимать, почему этот миф оказался таким живучим. Основная причина кроется в субъективных ощущениях. Когда мы читаем в полумраке, наши глаза действительно подают сигналы дискомфорта, проявляя сухость, резь, ощущение песка или быструю утомляемость. Это происходит потому, что зрачок расширяется, чтобы уловить больше света, а мышцы, отвечающие за фокусировку, вынуждены работать в режиме повышенной интенсивности. Организм сигнализирует об усталости, которую мы ошибочно принимаем за начало болезни.
0: Территория фактов. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 6 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
3: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
2: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода и дожди. Утром до 6 градусов, днем до 13.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: вкусом. Живи со вкусом.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

ритме города, в ритме края. Лето в ритме города. Это...

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Хит за хитом. Только на

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио соляной столицы.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль-ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.